Борик с фарсом. А я чую, кружена округом. Я с теми Борик с фарсом. Они чуют самотность, а я не